0: о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
3: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
5: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
4: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
6: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
4: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
7: 2.
8: До.
7: 3.
8: Тин.
7: 4.
8: Чар.
7: 5.
8: Пач.
7: 6.
8: Че.
7: 7.
8: Сат.
7: 8.
8: Ат.
7: 9.
8: Но.
7: 10.
8: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
9: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
10: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
9: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
10: Угу.
9: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
10: Хороший вопрос.
9: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
10: И почему все упирается в деньги, да?
9: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
10: Слушай, ну давай начнем вообще с географии. Потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
9: Да, абсолютно рутинным.
10: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
9: Да, это классическая производственная география.
10: Угу.
9: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
10: Угу.
9: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
10: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории – это вообще не случайность?
9: Конечно, нет.
10: А?
9: Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
10: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
9: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
10: Прям по кабине?
9: Да. Итог, трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
10: Ужас.
9: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
10: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
11: Давай.
10: Железная дорога – это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
11: Ну, это да.
10: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
9: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
10: В смысле? И то угроза жизни.
9: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
10: Ну, скрипт действий, да.
9: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
10: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
9: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
10: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
9: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича Рассуха. Это был май 23-го года.
10: А, это когда с рельсов сошли?
9: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
10: Там же бригада вроде чудом выжила.
9: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
10: То есть на металлолом?
9: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
10: Вообще ничего.
9: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
10: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
9: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
10: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
9: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в Нечу не последовало.
10: Да ладно?
9: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
10: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
9: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
10: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
9: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
10: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
9: Белорусских рублей, да?
10: Белорусских.
9: Около 135 рублей за смену.
10: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели Конеги.
9: Угу.
10: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
9: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
10: В смысле, что там с зарплатами?
9: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
10: Ну, не густо, прям скажем.
9: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
10: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
9: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
10: Получается какая-то этическая ловушка.
9: Абсолютно.
10: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
9: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
10: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
9: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
10: С тех самых 80%?
9: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
10: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
9: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
10: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
9: Какой?
10: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
9: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
10: О, все-таки изменили.
9: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
10: Это какие, например?
9: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
10: Так.
9: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
10: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
9: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
10: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
9: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
10: А обычного человека в кабине?
9: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
10: Пустые вагоны.
9: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
10: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
9: Вообще никакой.
10: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
9: Да.
10: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
9: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
10: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
9: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
10: Это время, топливо.
9: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
10: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
9: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
10: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
9: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
10: Расскажи, как это там проявляется?
9: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
10: О чем?
9: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
10: Да ладно?
9: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
10: Серьезно? И что они делают?
9: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
10: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
9: Конечно, очевидно.
10: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
9: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
10: Состав все равно сойдет с рельсов.
9: Абсолютно.
10: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
9: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
10: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
9: Человек конструирует собственные правила выживания.
10: Ну,
9: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
10: Угу.
9: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
10: Подожди, то есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
9: Да, официально.
10: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
9: А как ты себе это представляешь?
10: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
9: База-то база.
10: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
9: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
10: В смысле?
9: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
10: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
9: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
10: Ну, дроны же падают.
9: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
10: Понял.
9: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
10: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
9: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
10: На какой?
9: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
10: Постфактум.
9: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
10: И не отводит беспилотники в сторону.
9: Это факт.
10: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
9: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
10: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
9: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
10: Ну, ответ

0: Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
1: Давать локомотивы и людей.
0: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич системы поставок.
1: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
0: То есть?
1: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
0: Речь идет о колоссальных прибылях.
1: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
0: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
1: Угу.
0: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
1: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
0: Или развернуться.
1: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
0: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
1: Он жестко привязан к рельсам.
0: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
1: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
0: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
1: Да уж.
0: В этой истории нет сложного вывода.
1: Есть маршрут, который стал опасным.
0: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
1: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
0: Доплата может сделать такой рейс дороже.
1: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
0: Спасибо, что слушали «Между строк».
1: До встречи.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
4: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства, при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
2: Важный сигнал.
5: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
6: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
5: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегально

0: Реальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил 2 самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято 2 самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
1: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по... статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
2: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ 2 крипторезидентов в статусе криптобанка.
5: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются 2 крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось 2 криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
7: Всем привет. Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
6: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
7: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
6: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
7: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
6: Ну, математика в руках корпорации.
7: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
6: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
8: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
6: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
8: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
6: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
8: А что тогда?
6: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
8: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
6: Да ладно? И почему же?
8: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
6: Бумажки. Просто бумажки.
8: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
6: Это как?
8: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
6: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
8: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
6: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
8: Ну давай, в чем вред?
6: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
8: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: нет.
6: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
8: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
6: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
8: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
6: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
8: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
6: Ой, кто это вообще читает?
8: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
6: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
8: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
6: Ну, не знаю.
8: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
6: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
8: Ну, логично.
6: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
8: Да, есть такая проблема.
6: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
8: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
6: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
8: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
6: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
8: Чтобы ты не списывал. Логично.
6: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
8: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
6: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
8: Звучит как медицинский термин.
6: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
8: Жесть.
6: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
8: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
6: Это как же?
8: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «Легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
9: Да, да, помню такое.
8: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
9: А опять штрафами пугаешь?
8: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
9: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
8: Давай.
9: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
10: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
9: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
10: Это правда.
9: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
10: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
9: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
10: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
9: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
10: Какая же?
9: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
8: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
9: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
8: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
11: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
12: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
11: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
3: Важный сигнал.
13: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
14: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
13: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
15: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
16: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
17: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
13: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Тогда тогда же под удар попали еще три фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
18: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
13: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
18: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся, контактируя друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
12: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
18: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
19: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
13: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
20: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
13: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
21: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
13: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
22: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
3: Важный сигнал.
13: Беларусь. Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Белоруссией и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
19: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
13: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
13: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
1: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
13: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
5: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и Национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требований криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Пройдена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно пройдены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
2: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
2: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
2: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
2: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
2: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
6: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
6: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
6: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
6: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
6: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
2: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
6: Допустим.
2: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
6: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
2: То есть маржа предприятия сжимается?
6: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
7: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
6: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
7: А насколько все серьезно в цифрах?
6: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
7: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
6: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
7: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
6: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
7: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
6: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
7: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
6: 14 человек на место?
7: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
6: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
7: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
6: То есть школы, больницы.
7: Да-да, нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
6: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
7: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
6: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
7: Да, это логично.
6: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
7: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
6: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
7: Замкнутый круг.
6: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
6: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
6: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
6: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
6: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
6: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
7: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
6: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
7: Да уж.
6: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
7: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
6: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
7: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
6: Никак.
7: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
6: повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
6: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
6: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
6: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить

0: Аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
5: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
3: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
6: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие,

0: обеспечили вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
6: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
5: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
7: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
8: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человека на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
9: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500, понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
5: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
10: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
5: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
11: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
6: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
12: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
13: А вы цены в санатории видели?
14: Санатории при своей юности вообще для руководителей банка.
5: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
15: Денег нет.
16: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
17: Слишком дорого.
18: Не на что.
19: Нет, у нас нет денег.
20: Проблемы с финансами.
21: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
5: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
20: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
22: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
5: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
0: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
5: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
22: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
5: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
1: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
23: Смотри.
3: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
24: Бам!
3: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
25: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
3: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
26: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
3: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
2: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
3: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
6: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
5: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
7: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
9: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
3: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации. Несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
9: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
3: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
10: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
3: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
4: Синий.
11: Нила.
4: Коричневый.
11: Бура.
4: Зеленый.
11: Сабз.
4: Оранжевый.
11: Наранджи.
4: Фиолетовый.
11: Джамуни.
4: Красный.
11: Сурх.
4: Белый.
11: Сафед.
4: Желтый.
11: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
14: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
13: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
15: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
13: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
15: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
13: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
20: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
25: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
4: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО. На фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
1: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
16: Деньги выделены на выплаты погибшим и раненым космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
20: Что касается заместителя главы администрации президента, Павел Николаевич, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
12: 20.
11: Бис.
12: 30.
11: Тис.
12: 40.
11: Чалис.
12: 50.
11: Пачас.
12: 60.
11: Сат.
12: 70.
11: Саттар.
12: 80.
11: Асси.
12: 90.
11: Навэ.
12: 100.
11: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
23: Да, именно так.
22: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
23: И это важно понимать.
22: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
23: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
22: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
2: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 25-й год выглядит, на первый взгляд, просто отлично.
22: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
2: Ого.
22: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
2: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
22: Ну, естественно.
2: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
22: – это граждане России.
2: Именно. 98,5%.
22: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
2: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
22: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
2: И кто там?
22: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
2: Стоп, 884?
22: Да, не 8 тысяч, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
5: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность, типа несколько туристических автобусов.
22: Абсолютно.
5: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
22: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
5: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
22: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
2: Так.
22: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
2: Ага, и касса снова полная.
22: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
2: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
22: 100%.
2: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
22: А, ты про безвизовый режим.
2: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
22: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
2: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
22: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
2: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
22: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
2: Кошмар.
22: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
2: Да? А туризм по своей природе – это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
22: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
2: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
22: Угу, это был их главный товар.
2: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
22: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
2: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
22: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
23: Из-за расстояния?
22: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
23: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
22: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
23: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
22: Огромные деньги.
23: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там — это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
22: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
23: Ты имеешь в виду цены?
22: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
23: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
22: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
23: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
22: Но в результате Беларусь начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
23: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
22: Какой?
23: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
22: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
23: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
22: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
23: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
22: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
23: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
22: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
23: А как еще?
22: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 2025 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
23: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
22: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
23: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
22: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
23: Барьер входа искусственно опущен.
22: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
23: Для российского, безусловно.
22: Ну, это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций. Угу. Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
23: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
22: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
23: А через кассу.
22: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
23: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Ну, слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
22: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
23: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
22: Да. Постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
23: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
22: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
23: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
22: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
6: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
22: Получается замкнутый круг.
6: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
22: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
6: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
22: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
6: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
22: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвеже в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
7: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
22: Проблема начинается в другом месте.

0: много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
1: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
5: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
4: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинство

0: Большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
1: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
0: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
2: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
4: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
0: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
4: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
0: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
5: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет. Под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, ну то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты, это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета, люблю современность, чтобы это все было толково.
0: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и семашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
7: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
6: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
8: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
6: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
9: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
6: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
11: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
13: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
12: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
14: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
12: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
15: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
12: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
18: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работа над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
3: Новости регионов на радиосигнал.
12: В Ейске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ейске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейко» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
19: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
12: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
12: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
21: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
12: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
23: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
22: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
24: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
22: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
0: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
3: Невероятно, но факт.
1: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
2: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
5: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
4: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
7: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
8: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
25: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
4: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Даже под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
0: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
0: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо. экспортировать земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
23: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
22: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хавом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
24: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
22: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сад.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
6: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
9: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
6: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
9: Угу.
6: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
9: Хороший вопрос.
6: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
9: И почему все упирается в деньги, да?
6: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
9: Слушай, ну давай начнем вообще с географии, потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
6: Да, абсолютно рутинным.
9: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
6: Да, это классическая производственная география.
9: Угу.
6: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
9: Угу.
6: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
9: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории — это вообще не случайность?
6: Конечно, нет.
9: А?
6: Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
9: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
6: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
9: Прямо по кабине?
6: Да. Итог: трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
9: Ужас.
6: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
9: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
11: Давай.
9: Железная дорога — это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
11: Ну, это да.
9: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
6: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
9: В смысле? И то угроза жизни.
6: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
9: Ну, скрипт действий, да.
6: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, mm-hmm. может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
9: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
6: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
9: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
6: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича-Рассуха. Это был май 23-го года.
9: А, это когда с рельсов сошли?
6: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
9: Там же бригада вроде чудом выжила.
6: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
9: То есть на металлолом?
6: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
11: Вообще ничего.
6: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
11: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
6: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
11: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
6: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в нечую не последовало.
11: Да ладно.
6: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
11: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
6: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
11: Давай переведем это в нормальные абсолютные цифры.
6: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
11: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
6: Белорусских рублей, да?
11: Белорусских.
6: Около 135 рублей за смену.
11: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели коллеги.
6: Угу.
11: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
6: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
11: В смысле, что там с зарплатами?
6: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
11: Ну, не густо, прям скажем.
6: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
11: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
6: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
11: Получается какая-то этическая ловушка.
6: Абсолютно.
11: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
6: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
11: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
6: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
11: С тех самых 80%?
6: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
11: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
6: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
11: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
6: Какой?
11: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
6: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
11: О, все-таки изменили.
6: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
11: Это какие, например?
6: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый налив, и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
11: Так.
6: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
11: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
6: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
11: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
6: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
11: А обычного человека в кабине?
6: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
11: Пустые вагоны.
6: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
11: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
6: Вообще никакой.
11: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
6: Да.
11: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
6: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
11: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
6: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
11: Это время, топливо,
6: Это резкий рост так называемых локомотива часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
13: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
6: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
13: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
6: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
13: Расскажи, как это там проявляется?
6: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
13: О чем?
6: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
13: Да ладно?
6: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
13: Серьезно? И что они делают?
6: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
13: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
6: Конечно, очевидно.
13: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
6: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
13: Состав все равно сойдет с рельсов.
6: Абсолютно.
13: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
6: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
13: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
6: Человек конструирует собственные правила выживания.
13: Ну,
6: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
13: Угу.
6: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
13: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
6: Да, официально.
13: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
6: А как ты себе это представляешь?
13: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
6: База-то база.
13: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
6: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
13: В смысле?
6: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
13: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
6: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
13: Ну, дроны же падают.
6: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
13: Понял.
6: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
13: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
6: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
13: На какой?
6: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
13: Постфактум.
6: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
13: И не отводит беспилотники в сторону.
6: Это факт.
13: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
6: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
13: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
6: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
13: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
6: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 25-й год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
13: 50 миллионов тонн.
6: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
13: Ну да. Альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
6: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
13: Давать локомотивы и людей?
6: предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич в системе поставок.
13: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
6: То есть?
13: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
6: Речь идет о колоссальных прибылях.
13: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный.

0: там, в несколько тысяч тонн, обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
1: Он жестко привязан к рельсам.
0: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
1: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
0: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
1: Да уж.
0: В этой истории нет сложного вывода.
1: Есть маршрут, который стал опасным.
0: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
1: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
0: Доплата может сделать такой рейс дороже.
1: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
0: Спасибо, что слушали «Между строк».
1: До встречи.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
4: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства, при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
2: Важный сигнал.
5: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
6: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
5: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
7: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учеток,

0: которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
2: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
5: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
7: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
6: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
7: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
6: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
7: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
6: Ну, математика в руках корпорации.
7: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
6: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
8: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
6: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
8: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
6: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
8: А что тогда?
6: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
8: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
6: Да ладно? И почему же?
8: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
6: Бумажки. Просто бумажки.
8: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
6: Это как?
8: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
6: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
8: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
6: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
8: Ну давай, в чем вред?
6: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
8: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
6: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
8: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
6: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
8: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
6: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
8: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
6: Ой, кто это вообще читает?
7: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
6: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
7: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
6: Ну, не знаю.
7: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
6: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
7: Ну, логично.
6: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
7: Да, есть такая проблема.
6: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
7: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
6: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
7: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
6: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
7: Чтобы ты не списывал. Логично.
6: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
7: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
6: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
7: Звучит как медицинский термин.
6: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
7: Жесть.
6: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
7: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
6: Это как же?
7: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
6: Да, помню такое.
7: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
6: А опять штрафами пугаешь.
7: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
6: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
8: Давай.
6: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных – Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
8: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
6: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
8: Это правда.
6: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
8: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
6: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
8: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
6: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
8: Какая же?
6: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
8: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
6: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
8: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
2: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся, контактируя друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
9: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
2: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
3: Важный сигнал.
10: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
11: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
10: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
12: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
13: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
14: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
10: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Даже под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
2: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
10: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
15: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
9: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
15: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
16: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
10: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут...
3: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу трех медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
17: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
3: Важный сигнал.
10: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
16: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
10: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
18: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
10: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
18: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
10: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
19: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и Национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требований криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Пройдена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно пройдены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
21: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
20: Ну да, звучит как мечта.
21: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
20: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, ага. А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
21: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
20: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
21: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
20: 100%.
21: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
20: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
21: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
20: Ого!
21: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
20: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
21: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
20: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
21: Так.
20: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
21: Ну, логично, да.
20: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
21: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
20: Да, общество это сильно осуждало.
21: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
20: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
21: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
20: Это точно.
21: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
20: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
21: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
20: Какой?
21: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
20: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
21: Но это вполне справедливо.
20: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
21: Угу.
20: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
21: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
20: Ага, типичный стереотип.
21: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
20: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
21: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
20: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
21: Допустим.
20: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
21: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
20: То есть маржа предприятия сжимается?
21: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
21: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
0: А насколько все серьезно в цифрах?
21: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
0: Ого, 72 тысячи почти.
20: Да. Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
21: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
21: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
21: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
20: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
21: 14 человек на место?
20: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
21: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
20: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
21: То есть школы, больницы.
20: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
21: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
20: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
21: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
20: Да, это логично.
21: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
20: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
21: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
20: Замкнутый круг.
21: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
20: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
21: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
20: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
21: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
20: И как? Работает?
21: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
20: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
21: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
20: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
21: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
20: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
21: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
20: Да уж.
21: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
20: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
21: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
20: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
21: Никак.
20: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
21: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
20: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
21: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
20: То есть перекуры становятся длиннее?
21: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
20: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
21: Да-да.
20: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
21: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
20: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
21: Отличная аналогия.
20: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
21: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
20: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
21: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
6: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
5: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
7: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
5: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
22: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
5: По словам экспертов, самое важное в этой

0: юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

0: Казахстана и Таджикистана.
1: На учениях «Взаимодействие 2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон 2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
0: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
2: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
0: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
3: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
0: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человек на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
5: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500 понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
0: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
6: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
0: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
7: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
1: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
7: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
8: А вы цены в санатории видели?
9: Санатории при своей юность вообще для руководителей банка.
0: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
10: Денег нет.
11: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
12: Слишком дорого.
13: Не на что.
14: Нет, у нас нет денег.
15: Проблемы с финансами.
16: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
0: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
18: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
13: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
0: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
15: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
0: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
13: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
0: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
19: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
21: Смотри.
20: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
22: Бам.
20: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
2: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
20: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
3: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
20: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
22: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
20: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
23: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
0: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
24: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
1: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
6: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
5: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
6: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
5: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
7: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. и увезли в неизвестном направлении.
5: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
4: Синий.
8: Нила.
4: Коричневый.
8: Бура.
4: Зеленый.
8: Сабз.
4: Оранжевый.
8: Наранджи.
4: Фиолетовый.
8: Джамуни.
4: Красный.
8: Сурх.
4: Белый.
8: Сафед.
4: Желтый.
8: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
11: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
10: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
12: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
10: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
12: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
10: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
1: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
2: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
13: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», — говорит экономист Валентин Кудряшов. «Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут».
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
13: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсец.
16: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
1: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
4: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100.
3: Поехали. 10.
8: Das.
3: 20.
8: Bis.
3: 30.
8: Tis.
3: 40.
8: Chalis.
3: 50.
8: Pachas.
3: 60.
8: Sat.
3: 70.
8: Sattar.
3: 80.
8: Assi.
3: 90.
8: Nove.
3: 100.
8: Exo.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
21: Да, именно так.
19: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
21: И это важно понимать.
19: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
21: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
19: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
21: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 25-й год выглядит, на первый взгляд, просто отлично.
19: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
21: Ого.
19: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
21: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
19: Ну, естественно.
21: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
19: – это граждане России.
21: Именно. 98,5%.
19: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
21: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
19: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
21: И кто там?
19: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
21: Стоп, 884?
19: Да, не 8000, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
21: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность. Типа несколько туристических автобусов.
19: Абсолютно.
21: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
19: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
21: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
19: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
21: Так.
19: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
21: Ага, и касса снова полная.
19: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
21: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
19: 100%.
21: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
19: А, ты про безвизовый режим.
21: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
19: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
0: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
19: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
0: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
19: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
0: Кошмар.
19: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
0: Да? А туризм по своей природе — это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
19: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
0: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
19: Угу, это был их главный товар.
0: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
19: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
0: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
19: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
0: Из-за расстояния?
19: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
0: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
19: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
0: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
19: Огромные деньги.
0: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там — это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
19: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
0: Ты имеешь в виду цены?
19: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
0: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
19: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
0: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
19: Но в результате белорус начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
0: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
19: Какой?
0: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
19: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
0: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
19: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
0: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
19: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
0: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
19: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
0: А как еще?
19: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 2025 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
0: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
19: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
0: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
19: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
0: Барьер входа искусственно опущен.
19: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
0: Для российского, безусловно.
19: Но это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций.
6: Угу.
19: Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
0: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
19: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
0: А через кассу.
19: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
0: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Но слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
19: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
0: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
19: Да. Постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
0: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
19: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
0: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
19: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
0: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
19: Получается замкнутый круг.
0: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
19: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
0: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
19: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
0: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
19: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвеже в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
0: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
19: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
0: Беларусь эту диверсификацию почти потеряла.
19: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
0: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
19: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
0: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
19: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне.

0: дорогами. Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
2: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
1: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
3: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
1: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
4: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
2: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих в них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
1: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
2: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.

0: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
1: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет. Под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, ну то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты, это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета, люблю современность, чтобы это все было толково.
0: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и семашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
4: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
3: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
5: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
3: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
6: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
3: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
8: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
10: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
9: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
11: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
9: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
12: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
9: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
7: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
16: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
15: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Ельске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ельске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
9: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госопроводов. аппарата.
9: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
9: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
17: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
9: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
20: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
19: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
21: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. У он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
3: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
0: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
15: Невероятно, но факт.
1: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
23: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура... Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
22: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
24: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
25: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
26: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
22: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
0: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
22: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
0: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
10: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
20: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
10: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
11: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
3: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сат.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
14: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
16: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
14: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
16: Угу.
14: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
16: Хороший вопрос.
14: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
16: И почему все упирается в деньги, да?
14: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
16: Слушай, ну давай начнем вообще с географии. Потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
14: Да, абсолютно рутинным.
16: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
14: Да, это классическая производственная география.
16: Угу.
14: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
16: Угу.
14: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
16: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории — это вообще не случайность?
14: Конечно, нет.
16: А?
14: Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
16: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
14: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
16: Прям по кабине?
14: Да. Итог: трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
16: Ужас.
14: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
16: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
17: Давай.
16: Железная дорога — это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
17: Ну, это да.
16: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть Риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
14: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
16: В смысле? И то угроза жизни.
14: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
16: Ну, скрипт действий, да.
14: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
16: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
14: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
16: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
14: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича Рассуха. Это был май 23-го года.
16: А, это когда с рельсов сошли?
14: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
16: Там же бригада вроде чудом выжила.
14: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
16: То есть на металлолом?
14: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
16: Вообще ничего.
14: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
16: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
14: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
16: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
14: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в нечую не последовало.
16: Да ладно?
14: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
16: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
14: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
16: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
14: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
16: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
14: Белорусских рублей, да?
16: Белорусских.
14: Около 135 рублей за смену.
16: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели коллеги.
14: Угу.
16: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
14: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
16: В смысле, что там с зарплатами?
14: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
16: Ну, не густо, прям скажем.
14: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
16: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
14: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
16: Получается какая-то этическая ловушка.
14: Абсолютно.
16: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
14: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
16: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
14: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
16: С тех самых 80%?
14: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
16: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
14: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
16: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
14: Какой?
16: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
14: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
16: О, все-таки изменили.
14: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
16: Это какие, например?
14: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
16: Так.
14: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
16: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
14: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
16: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
14: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
16: А обычного человека в кабине?
14: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
16: Пустые вагоны.
14: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
16: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
14: Вообще никакой.
16: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
14: Да.
16: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
14: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
16: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
14: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
16: Это время, топливо.
14: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
16: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
14: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
16: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
14: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
16: Расскажи, как это там проявляется?
14: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
16: О чем?
14: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
16: Да ладно.
14: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
16: Серьезно? И что они делают?
14: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
16: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
14: Конечно, очевидно.
16: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
14: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
16: Состав все равно сойдет с рельсов.
14: Абсолютно.
16: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
14: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
16: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
14: Человек конструирует собственные правила выживания.
16: Ну,
14: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
16: Угу.
14: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
16: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
14: Да, официально.
16: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
14: А как ты себе это представляешь?
16: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
14: База-то база.
16: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
14: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
16: В смысле?
14: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
16: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
14: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
16: Ну, дроны же падают.
14: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
16: Понял.
14: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
16: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
14: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
16: На какой?
14: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
16: Постфактум.
14: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
16: И не отводит беспилотники в сторону.
14: Это факт.
16: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
14: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
16: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
14: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
16: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
14: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
16: 50 миллионов тонн.
14: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
16: Ну да, альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
14: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
16: Давать локомотивы и людей.
14: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич в системе поставок.
16: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
14: То есть?
16: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
14: Речь идет о колоссальных прибылях.
16: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
14: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
16: Угу.
14: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
16: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
14: Или развернуться.
16: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
14: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
16: Он жестко привязан к рельсам.
14: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
16: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
14: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
16: Да уж.
14: В этой истории нет сложного вывода.
16: Есть маршрут, который стал опасным.
14: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
16: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
14: Доплата может сделать такой рейс дороже.
16: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
14: Спасибо, что слушали «Между строк».
16: До встречи.
14: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
15: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства, при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
4: Важный сигнал. Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили

0: нужна правовая оценка.
1: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил 2 самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято 2 самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
2: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
3: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ 2 крипторезидентов в статусе криптобанка.
6: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются 2 крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось 2 криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни

0: обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
2: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
1: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
2: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
1: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
2: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Ну, математика в руках корпорации.
2: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
3: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
3: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
3: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
3: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
3: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
3: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
3: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
3: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
3: Ну, стресс сейчас от всего бывает. мешает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
3: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
3: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
3: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
3: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
3: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
3: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
3: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
3: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
3: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
3: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
3: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
3: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
3: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
3: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
3: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
3: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
3: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
3: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
3: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
4: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
4: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
4: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государство реально в панике бьет тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
6: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся, контактируя друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
7: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
6: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
0: Важный сигнал.
8: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
9: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
8: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
10: Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо.
11: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
12: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
8: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
6: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
8: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
6: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павлов весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
7: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
6: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
13: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
8: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
14: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
8: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
15: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
17: Геолого-разведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат. Это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
0: Важный сигнал.
8: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
18: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
8: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
19: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
8: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
19: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
8: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
20: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требованиям криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Пройдена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно пройдены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
21: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
2: Ну да, звучит как мечта.
21: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
2: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
21: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
2: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
21: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
2: 100%.
21: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
2: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
21: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
21: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
21: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
21: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
21: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
21: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
21: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой,
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, отключаются от системы, чтобы спасти себя.
21: Да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
21: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
21: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
21: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
21: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
21: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
21: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
21: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
21: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
2: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
21: Допустим.
2: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
21: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
2: То есть маржа предприятия сжимается?
21: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
1: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
21: Слушай, даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
1: А насколько все серьезно в цифрах?
21: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
1: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
21: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
1: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, из-за демографического спада тех лет.
21: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
1: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
21: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
21: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
21: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
21: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
21: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
21: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
21: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
21: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
21: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
21: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
21: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
21: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
21: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
21: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
21: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
21: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
21: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
21: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
21: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
21: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
21: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
21: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
21: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
21: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
21: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
21: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
22: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
3: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
9: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении.

0: вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие 2026», «Поиск 2026» и «Эшелон 2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
6: На учениях «Взаимодействие 2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
5: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
7: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Эксперты отмечают, что согласно новым

0: В новой концепции союзного государства белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
0: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человека на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
3: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500, понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
0: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
4: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
0: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
5: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
6: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
7: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
8: А вы цены в санатории видели?
9: Санатории при своей юность вообще для руководителей банка.
0: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
10: Денег нет.
11: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
12: Слишком дорого.
13: Не на что.
14: Нет, у нас нет денег.
15: Проблемы с финансами.
16: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
0: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
15: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейко» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
0: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
0: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
17: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
0: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
19: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
21: Смотри.
20: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
22: Бам!
20: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
23: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
20: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
24: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
20: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
1: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
20: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом, так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
3: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
0: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
6: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
20: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации. Несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
6: Да ладно, это слухи. Да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
20: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
7: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
20: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
2: Синий.
8: Нила.
2: Коричневый.
8: Бура.
2: Зеленый.
8: Сабз.
2: Оранжевый.
8: Наранджи.
2: Фиолетовый.
8: Джамуни.
2: Красный.
8: Сурх.
2: Белый.
8: Сафед.
2: Желтый.
8: Пила.
9: чем пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
12: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
11: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
14: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
11: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
14: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
11: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а забора, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
15: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
16: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
10: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО. На фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
19: Деньги выделены на выплаты погибшим и раненым космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
19: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
15: Что касается заместителя главы администрации президента, Павел Николаевич, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
10: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
10: 20.
8: Бис.
10: 30.
8: Тис.
10: 40.
8: Чалис.
10: 50.
8: Пачас.
10: 60.
8: Сат.
10: 70.
8: Саттар.
10: 80.
8: Асси.
10: 90.
8: Навэ.
10: 100.
8: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
24: Да, именно так.
23: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
24: И это важно понимать.
23: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
24: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
23: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
24: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 2025 год выглядит, на первый взгляд, просто отлично.
23: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
24: Ого.
23: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
24: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция — это всегда оптимизм.
23: Ну, естественно.
24: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов...
23: Это граждане России.
24: Именно. 98,5%.
23: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
24: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
23: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
24: И кто там?
23: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
24: Стоп, 884?
23: Да, не 8 тысяч, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
0: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность, типа несколько туристических автобусов.
23: Абсолютно.
0: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
23: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
0: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
23: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
24: Так.
23: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
24: Ага, и касса снова полная.
23: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
24: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
23: 100%.
24: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
23: А, ты про безвизовый режим.
24: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
23: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
24: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
23: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
24: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
23: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
24: Кошмар.
23: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
24: Да? А туризм по своей природе – это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
23: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
24: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
23: Угу, это был их главный товар.
24: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
23: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
24: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
23: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
24: Из-за расстояния?
23: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
24: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
23: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
1: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
23: Огромные деньги.
1: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там — это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
23: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
1: Ты имеешь в виду цены?
23: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
1: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
23: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
1: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
23: Но в результате Беларусь начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
1: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
23: Какой?
1: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
23: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
1: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
23: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
1: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
23: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
1: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
23: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
1: А как еще?
23: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 25 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
1: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
23: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
1: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
23: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
1: Барьер входа искусственно опущен.
23: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
1: Для российского, безусловно.
23: Но это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций.
1: Угу.
23: Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
1: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
23: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
1: А через кассу.
23: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
1: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Ну, слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
23: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
1: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
23: Да. Постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
1: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
23: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
1: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
23: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
24: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
23: Получается замкнутый круг.
24: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
23: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
24: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
23: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
24: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
23: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвеже в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
3: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
23: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
24: Беларусь эту диверсификацию почти потеряла.
23: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
24: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
23: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
24: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
23: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно быстрее.

0: Белстата, которое подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
1: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
0: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
2: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
4: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
0: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
4: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
0: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
5: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж. У нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается. Есть заявки по офисам. Есть интернет-клубы. Ну, то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты. Это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета. Люблю современность, чтобы это все было толково.
0: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его

0: псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и симашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
3: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
2: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
4: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
2: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
5: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
2: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось из начально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
7: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для притворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
9: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
8: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
10: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
8: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
11: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
8: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
14: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
8: В Ейске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ейске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейко» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
8: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
16: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
8: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
15: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
8: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
18: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
2: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей из фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хавом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
19: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
2: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
20: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
1: Невероятно, но факт.
21: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
3: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура... Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
0: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
22: Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо.
23: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
24: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
0: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
25: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
0: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
25: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
18: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
2: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
19: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
2: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
13: Чар.
5: Пять.
13: Пач.
5: Шесть.
13: Чей.
5: Семь.
13: Сад.
5: Восемь.
13: Ат.
5: Девять.
13: Но.
5: Десять.
13: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет.
9: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
10: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
9: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
10: Угу.
9: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
10: Хороший вопрос.
9: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
10: И почему все упирается в деньги, да?
9: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
10: Слушай, ну давай начнем вообще с географии, потому что если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
9: Да, абсолютно рутинным.
10: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
9: Да, это классическая производственная география.
10: Угу.
9: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
10: Угу.
9: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
10: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории — это вообще не случайность?
9: Конечно, нет.
10: А?
9: Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
10: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
9: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
10: Прямо по кабине?
9: Да. Итог: трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
10: Ужас.
9: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
10: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
11: Давай.
10: Железная дорога — это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
11: Ну, это да.
10: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
9: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
10: В смысле? И то угроза жизни.
9: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
10: Ну, скрипт действий, да.
9: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, mm-hmm. может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
10: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
9: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
10: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
9: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича Рассуха. Это был май 23-го года.
8: А, это когда с рельсов сошли?
9: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
8: Там же бригада вроде чудом выжила.
9: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
8: То есть на металлолом?
9: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
8: Вообще ничего.
9: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
8: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
9: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
8: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
9: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в Нечу не последовало.
8: Да ладно?
9: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
8: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
9: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
8: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
9: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
8: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
9: Белорусских рублей, да?
8: Белорусских.
9: Около 135 рублей за смену.
8: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели Конеги.
9: Угу.
8: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
9: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
8: В смысле, что там с зарплатами?
9: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
8: Ну, не густо, прям скажем.
9: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
8: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
9: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
8: Получается какая-то этическая ловушка.
9: Абсолютно.
8: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
9: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
8: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
9: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
8: С тех самых 80%?
9: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
8: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
9: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
8: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
9: Какой?
8: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
9: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
8: О, все-таки изменили.
9: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
8: Это какие, например?
9: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
8: Так.
9: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
8: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
9: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
8: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
9: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
8: А обычного человека в кабине?
9: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
8: Пустые вагоны.
9: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
11: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
9: Вообще никакой.
11: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
9: Да.
11: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
9: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
11: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
9: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
11: Это время, топливо.
9: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
11: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
9: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
11: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
9: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
11: Расскажи, как это там проявляется?
9: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
11: О чем?
9: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
11: Да ладно.
9: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
11: Серьезно? И что они делают?
9: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
11: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
9: Конечно, очевидно.
11: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
9: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
11: Состав все равно сойдет с рельсов.
9: Абсолютно.
11: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
9: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
11: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
9: Человек конструирует собственные правила выживания.
11: Ну,
9: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
11: Угу.
9: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
11: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
9: Да, официально.
11: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
9: А как ты себе это представляешь?
11: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
9: База-то база.
11: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
9: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
11: В смысле?
9: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
11: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
9: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
11: Ну, дроны же падают.
9: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
11: Понял.
9: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
11: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
9: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
11: На какой?
9: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
11: Постфактум.
9: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
11: И не отводит беспилотники в сторону.
9: Это факт.
11: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
9: Вот. И если собрать всю эту картину воедино, мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда, возникает самый главный системный вопрос.
11: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
9: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
11: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
9: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
11: 50 миллионов тонн.
9: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
11: Ну да, альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
9: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
11: Давать локомотивы и людей.
9: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич системы поставок.
11: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
9: То есть?
11: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
9: Речь идет о колоссальных прибылях.
11: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
9: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
11: Угу.
9: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
11: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
9: Или развернуться.
11: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
9: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
11: Он жестко привязан к рельсам.
9: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
11: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
9: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
11: Да уж.
9: В этой истории нет сложного вывода.
11: Есть маршрут, который стал опасным.
9: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
11: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз. От договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
9: Доплата может сделать такой рейс дороже.
11: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
9: Спасибо, что слушали «Между строк».
11: До встречи.
9: Пока.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
15: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
12: Важный сигнал.
16: Заводик-убийца. На территории Новоогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех.
3: Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
20: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
3: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Панчево.

0: хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
2: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
5: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
7: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
6: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
7: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
6: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
7: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция

0: в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Ну, математика в руках корпорации.
0: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
2: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
2: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
2: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
2: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
2: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
2: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
2: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
2: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
2: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
2: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
2: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявлять, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
2: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
2: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
2: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
2: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
2: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
2: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
2: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
2: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
2: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
2: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
2: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
2: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
2: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
2: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
2: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
2: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
2: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели из-за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
2: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
5: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
6: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
5: Ну, взрослый человек, взрослый, что там да. говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
3: Важный сигнал.
7: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
8: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
7: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
9: Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо.
10: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
11: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
7: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
7: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
5: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
6: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
5: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
12: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
7: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
13: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
7: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
14: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
7: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины заостряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
16: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Белоруссией и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
12: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
7: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходит крупнейшее учение системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев. А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
1: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
7: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
17: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требований криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Пройдена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно пройдены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела,
19: ага.
18: А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
20: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
20: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
20: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
20: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
20: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
20: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
20: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
20: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
20: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
20: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
20: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%, то есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
20: И, глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
20: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
20: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
20: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
20: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
20: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
0: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
0: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
0: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
0: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
0: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
0: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
0: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
0: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее,
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
20: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
20: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
20: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
19: Отличная аналогия.
20: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
19: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
20: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
19: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
21: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
2: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
22: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
2: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
23: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
2: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья,

0: синий,
1: нила,
0: коричневый,
1: бура,
0: зеленый,
1: сабз,
0: оранжевый,
1: наранджи,
0: фиолетовый,
1: джамуни,
0: красный,
1: сурх,
0: белый,
1: сафед,
0: желтый,
1: пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
5: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
4: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
6: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
4: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
7: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
4: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.

0: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человек на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
1: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500 понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
0: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
2: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
0: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
3: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
4: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
5: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
6: А вы цены в санатории видели?
7: Санатории при своей юности вообще для руководителей банка.
0: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
8: Денег нет.
9: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
10: Слишком дорого.
11: Не на что.
12: Нет, у нас нет денег.
13: Проблемы с финансами.
14: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
0: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
17: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
11: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
0: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
0: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
11: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
0: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних. так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
18: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
20: Ой, смотри.
19: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
21: Бам!
19: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
22: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
19: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
23: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
19: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
24: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
19: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Заводик-убийца. На территории Новоогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
1: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
0: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
2: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
3: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
4: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь.
19: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
4: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
19: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
5: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
19: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
15: Синий.
6: Нила.
15: Коричневый.
6: Бура.
15: Зеленый.
6: Сабз.
15: Оранжевый.
6: Наранджи.
15: Фиолетовый.
6: Джамуни.
15: Красный.
6: Сурх.
15: Белый.
6: Сафед.
15: Желтый.
6: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что ж? Важный сигнал.
8: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
25: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
8: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходит крупнейшее учение системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев. А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт. Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые. Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
3: Что касается заместителя главы администрации президента, Павел Николаевич, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров и ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
22: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
9: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
10: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
9: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – с 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
9: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
9: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
13: Что касается заместителя главы администрации президента, Павел Николаевич, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько
3: ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
14: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
14: 20.
6: Бис.
14: 30.
6: Тис.
14: 40.
6: Чалис.
14: 50.
6: Пачас.
14: 60.
6: Сат.
14: 70.
6: Саттар.
14: 80.
6: Асси.
14: 90.
6: Навэ.
14: 100.
6: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
20: Да, именно так.
18: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
20: И это важно понимать.
18: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
20: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
18: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
20: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 2025 год выглядит, на первый взгляд, ну, просто отлично.
18: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
20: Ого.
18: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
20: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
18: Ну, естественно.
20: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
18: – это граждане России.
20: Именно. 98,5%.
18: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
20: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
18: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
20: И кто там?
18: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
20: Стоп, 884?
18: Да, не 8000, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
20: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность, типа несколько туристических автобусов.
18: Абсолютно.
20: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
18: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
20: Вот Возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
18: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
20: Так.
18: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
20: Ага, и касса снова полная.
18: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
20: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
18: 100%.
20: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
18: А, ты про безвизовый режим.
20: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
18: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
20: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
18: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
20: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
18: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
20: Кошмар.
18: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
20: Да? А туризм по своей природе — это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
18: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
20: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
18: Угу, это был их главный товар.
20: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
18: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
20: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
18: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
20: Из-за расстояния?
18: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
20: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
18: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
20: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
18: Огромные деньги.
20: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там — это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
18: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
20: Ты имеешь в виду цены?
18: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
20: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
18: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
20: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
18: Но в результате белорус начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
20: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
18: Какой?
20: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
18: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
20: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
18: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
20: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
18: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
20: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
18: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
0: А как еще?
18: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 25 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
0: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
18: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
0: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
18: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
0: Барьер входа искусственно опущен.
18: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
0: Для российского, безусловно.
18: Но это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций. Угу. Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
0: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
18: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
0: А через кассу.
18: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
0: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Ну, слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
18: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
0: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
18: Да, постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
0: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
18: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
0: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
18: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
0: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
18: Получается замкнутый круг.
0: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
18: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
0: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
18: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
0: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
18: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвеже в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
1: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
18: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
0: Беларусь эту диверсификацию почти потеряла.
18: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
0: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
18: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
0: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
18: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На
17: на радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
21: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
8: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
23: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
8: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
7: базу русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем

0: домов быта и более 60 работающих в них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
1: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
0: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
1: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
2: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет. Под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, ну то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты, это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета. Люблю современность, чтобы это все было толково.
1: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и семашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
5: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
4: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
6: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
4: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
7: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить.

0: обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
1: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
4: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
6: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
5: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
7: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
8: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
3: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
12: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
9: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Ельске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ельске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
5: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую который окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
13: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
5: В Генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
14: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
5: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
13: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
5: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
16: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
1: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
0: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
1: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
17: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Невероятно, но факт.
18: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Ейского, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
22: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура... Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый, но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
21: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
23: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
24: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
25: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
21: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
17: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
21: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
17: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
16: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех?
1: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
4: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
1: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Привет!
10: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
11: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
10: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
11: Угу.
10: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
11: Хороший вопрос.
10: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
11: И почему все упирается в деньги, да?
10: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
11: Слушай, ну давай начнем вообще с географии. Потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
10: Да, абсолютно рутинным.
11: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
10: Да, это классическая производственная география.
11: Угу.
10: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
11: Угу.
10: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
11: Ну, то есть присутствие бригады бригады из Гомеля на соседней территории – это вообще не случайность?
10: Конечно, нет. Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
11: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
10: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
5: Прямо по кабине?
10: Да. Итог, трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
5: Ужас.
10: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
11: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
9: Давай.
11: Железная дорога – это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
9: Ну, это да.
11: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
10: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
11: В смысле? И то угроза жизни.
10: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
11: Ну, скрипт действий, да.
10: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
11: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
10: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
11: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
10: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича-Рассуха. Это был май 23-го года.
11: А, это когда с рельсов сошли?
10: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
11: Там же бригада вроде чудом выжила.
10: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
11: То есть на металлолом?
10: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
11: Вообще ничего.
10: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
11: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
10: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
11: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
10: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в Нечу не последовало.
11: Да ладно?
10: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
11: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
10: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
11: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
10: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
11: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
10: Белорусских рублей, да?
11: Белорусских.
10: Около 135 рублей за смену.
11: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели Конеги.
10: Угу.
11: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
10: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
11: В смысле, что там с зарплатами?
10: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
11: Ну, не густо, прям скажем.
10: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
11: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
10: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
11: Получается какая-то этическая ловушка.
10: Абсолютно.
11: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
10: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
11: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
10: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
11: С тех самых 80%?
10: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
11: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
10: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
11: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
10: Какой?
11: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
10: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
11: О, все-таки изменили.
10: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
11: Это какие, например?
10: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
11: Так.
10: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
11: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
10: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
11: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
10: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
11: А обычного человека в кабине?
10: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
11: Пустые вагоны.
10: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
11: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
10: Вообще никакой.
11: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
10: Да.
11: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
10: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
11: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
10: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
11: Это время, топливо.
10: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
11: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
10: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
11: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
10: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
11: Расскажи, как это там проявляется?
10: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
11: О чем?
10: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
11: Да ладно.
10: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
11: Серьезно? И что они делают?
10: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
11: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
10: Конечно, очевидно.
11: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
10: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
11: Состав все равно сойдет с рельсов.
10: Абсолютно.
11: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
10: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
11: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
10: Человек конструирует собственные правила выживания.
11: Ну,
10: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
11: Угу.
10: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
11: Подожди, то есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
10: Да, официально.
11: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
10: А как ты себе это представляешь?
11: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
10: База-то база.
11: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
10: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
11: В смысле?
10: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
11: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
10: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
11: Ну, дроны же падают.
10: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
11: Понял.
10: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
11: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
10: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
11: На какой?
10: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
11: Постфактум.
10: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
11: И не отводит беспилотники в сторону.
10: Это факт.
11: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
10: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
11: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
10: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
11: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
10: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
11: 50 миллионов тонн.
10: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
11: Ну да, альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
10: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
11: Давать локомотивы и людей.
10: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич в системе поставок.
11: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
10: То есть?
11: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
10: Речь идет о колоссальных прибылях.
11: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
10: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
11: Угу.
10: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
11: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
10: Или развернуться.
11: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
10: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
11: Он жестко привязан к рельсам.
10: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
11: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
10: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
11: Да уж.
10: В этой истории нет сложного вывода.
11: Есть маршрут, который стал опасным.
10: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
11: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
10: Доплата может сделать такой рейс дороже.
11: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
10: Спасибо, что слушали «Между строк».
11: До встречи.
10: Пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
5: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства, при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
20: Важный сигнал.
9: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
12: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
9: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
13: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
9: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
0: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
9: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных

0: сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки, просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек,

0: нажимает кнопку «Согласен с логаритмом» и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну, давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Да, ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок, срок. Это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
5: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
6: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
5: Ну, взрослый человек, взрослый, что там да. говорить. Понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
3: Важный сигнал.
7: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
8: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
7: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
9: Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо.
8: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
10: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
7: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
7: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
5: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
6: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
5: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: хороший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
11: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
7: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
12: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
7: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
13: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
7: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
14: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины заостряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
15: Геолого-разведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
11: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
7: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
16: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
7: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
16: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
7: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
17: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требований криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Проведена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно проведены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой,
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить. Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
20: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
20: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
20: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
20: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
20: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
20: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
20: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
20: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
20: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
20: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
20: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
20: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
20: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
20: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
20: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
20: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
20: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
20: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
18: То есть перекуры становятся длиннее?
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
18: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
18: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
18: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
19: Отличная аналогия.
18: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
19: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
18: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
19: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
21: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
1: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает издание.
22: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
0: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
2: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
0: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
3: Синий.
23: Нила.
3: Коричневый.
23: Бура.
3: Зеленый.
23: Сабз.
3: Оранжевый.
23: Наранджи.
3: Фиолетовый.
23: Джамуни.
3: Красный.
23: Сурх.
3: Белый.
23: Сафед.
3: Желтый.
23: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
5: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: На повестке дня война. Белорусский военный

0: под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам. Есть интернет-клубы. Ну, то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты. Это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент. Будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами. Все виды скоростного интернета. Люблю современность, чтобы это все было толково.
1: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и симашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
4: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
3: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
5: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
3: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали «открывашками». Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
6: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
3: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
8: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более

0: полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для притворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
3: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
2: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
4: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
2: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
5: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
2: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
9: В Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Ейске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ейске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
10: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
2: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
2: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
10: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
2: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
13: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
12: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей из фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хавом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
14: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
12: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
16: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
15: Невероятно, но факт.
17: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
21: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура... Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
20: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
22: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
23: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
24: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
20: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Даже под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
25: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
20: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
25: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
0: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
13: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
0: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
3: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
0: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
19: 2.
4: До.
19: 3.
4: Тин.
19: 4.
4: Чар.
19: 5.
4: Пач.
19: 6.
4: Че.
19: 7.
4: Сат.
19: 8.
4: Ат.
19: 9.
4: Но.
19: 10.
4: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет!
6: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
7: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
6: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
7: Угу.
6: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
7: Хороший вопрос.
6: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
7: И почему все упирается в деньги, да?
6: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
7: Слушай, ну давай начнем вообще с географии, потому что если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
6: Да, абсолютно рутинным.
7: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
6: Да, это классическая производственная география.
7: Угу.
6: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
7: Угу.
6: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
7: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории — это вообще не случайность?
6: Конечно, нет.
7: А
6: это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
7: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
6: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
7: Прям по кабине?
6: Да. Итог – трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь – у одного из погибших осталось 5 детей.
7: Ужас.
6: А 26 сентября – новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
7: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
9: Давай.
7: Железная дорога – это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
9: Ну, это да.
7: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
6: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
7: В смысле? И то угроза жизни.
6: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
7: Ну, скрипт действий, да.
6: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
7: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
6: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
7: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
6: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича Рассуха. Это был май 23-го года.
7: А, это когда с рельсов сошли?
6: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
7: Там же бригада вроде чудом выжила.
6: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
7: То есть на металлолом?
6: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
7: Вообще ничего.
6: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
7: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
6: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
7: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
6: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в Унечу не последовало.
7: Да ладно?
6: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
7: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
6: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
7: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
6: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
7: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
6: Белорусских рублей, да?
7: Белорусских.
6: Около 135 рублей за смену.
7: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели Конеги.
6: Угу.
7: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
6: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
7: В смысле, что там с зарплатами?
6: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
7: Ну, не густо, прям скажем.
6: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
7: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
6: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
7: Получается какая-то этическая ловушка.
6: Абсолютно.
7: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
6: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
7: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
6: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
7: С тех самых 80%?
6: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
7: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
6: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
7: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
6: Какой?
7: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
6: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
7: О, все-таки изменили.
6: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
7: Это какие, например?
6: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
7: Так.
6: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
7: Подожди, поразительная асимметрия ценностей. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
6: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
7: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
6: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
7: А обычного человека в кабине?
6: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
7: Пустые вагоны.
6: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
7: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
6: Вообще никакой.
7: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
6: Да.
7: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
6: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
7: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
6: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
7: Это время, топливо.
6: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
7: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
6: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
7: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
6: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
7: Расскажи, как это там проявляется?
6: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
7: О чем?
6: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
7: Да ладно?
6: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
7: Серьезно? И что они делают?
6: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
7: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
6: Конечно, очевидно.
7: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
6: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
7: Состав все равно сойдет с рельсов.
6: Абсолютно.
7: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
6: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
7: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
6: Человек конструирует собственные правила выживания.
7: Ну,
6: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
7: Угу.
6: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
7: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
6: Да, официально.
7: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
6: А как ты себе это представляешь?
7: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
6: База-то база.
7: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
6: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
7: В смысле?
6: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
7: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
6: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
7: Ну, дроны же падают.
6: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
7: Понял.
6: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
7: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
6: Можно, конечно. Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
7: На какой?
6: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
7: Постфактум.
6: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
7: И не отводит беспилотники в сторону.
6: Это факт.
7: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
6: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
7: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
6: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
7: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
6: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
7: 50 миллионов тонн.
6: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
7: Ну да, альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
6: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
7: Давать локомотивы и людей.
6: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич системы поставок.
7: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
6: То есть?
7: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
6: Речь идет о колоссальных прибылях.
7: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
6: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
7: Угу.
6: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
7: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
6: Или развернуться.
7: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
6: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
7: Он жестко привязан к рельсам.
6: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
7: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
6: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
7: Да уж.
6: В этой истории нет сложного вывода.
7: Есть маршрут, который стал опасным.
6: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
7: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
6: Доплата может сделать такой рейс дороже.
7: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
6: Спасибо, что слушали «Между строк».
7: До встречи.
6: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
10: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
19: Важный сигнал.
11: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
12: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
11: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
14: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
11: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
15: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
11: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
16: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором

0: огромные риски. Давайте разбираться.
1: Всем привет. Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
0: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
1: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
0: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
1: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
0: Ну, математика в руках корпорации.
1: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
0: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
2: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
0: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
2: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
2: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
2: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
2: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
2: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
2: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
2: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
2: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
2: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
2: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество.

0: общества, мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь?
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
1: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
1: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока, и помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
4: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
5: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
4: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
2: Важный сигнал.
6: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
7: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
6: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
8: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
9: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
10: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
6: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Даже под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
11: удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
6: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
11: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
5: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
11: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
12: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
6: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
13: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
6: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
14: базы русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
6: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
15: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
16: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Белоруссией и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
17: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
6: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
18: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходит крупнейшее учение системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
6: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
18: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
6: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
19: Практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства и парком, и национальным банком. В принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требованиям криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Пройдена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно проведены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума – всего 2,3%.
21: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
20: Ну да, звучит как мечта.
21: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
20: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
21: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
20: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
21: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
20: 100%.
21: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
20: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
21: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
20: Ого!
21: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
22: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
21: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
22: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
21: Так.
22: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
21: Ну, логично, да.
22: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
21: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
22: Да, общество это сильно осуждало.
21: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
22: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
21: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
22: Это точно.
21: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
22: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
21: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
22: Какой?
21: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
20: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
21: Но это вполне справедливо.
20: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
21: Угу.
20: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
21: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
20: Ага, типичный стереотип.
21: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
20: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
21: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
20: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
21: Допустим.
20: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
21: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
20: То есть маржа предприятия сжимается?
21: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
21: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
0: А насколько все серьезно в цифрах?
21: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
0: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
21: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
0: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
21: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
0: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
21: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
0: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
21: 14 человек на место?
0: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
21: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
0: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
21: То есть школы, больницы.
0: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
21: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
20: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
21: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
20: Да, это логично.
21: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
20: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
21: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
20: Замкнутый круг.
21: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
20: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
21: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
20: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
21: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
20: И как? Работает?
21: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
20: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
21: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
20: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
21: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
20: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
21: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
20: Да уж.
21: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
20: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
21: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
20: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
21: Никак.
20: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
21: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
20: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
21: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
20: То есть перекуры становятся длиннее?
21: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
20: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
21: Да-да.
20: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
21: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
20: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
21: Отличная аналогия.
20: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
21: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
20: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
21: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
1: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
7: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
1: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
23: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
1: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
7: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
15: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
11: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности

0: политического руководства Беларуси.
1: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человек на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
3: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500 понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
1: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
4: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
1: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
5: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
6: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
7: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
8: А вы цены в санатории видели?
9: Санатории при своей юности вообще для руководителей банка.
1: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
10: Денег нет.
11: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
12: Слишком дорого.
13: Не на что.
14: Нет, у нас нет денег.
15: Проблемы с финансами.
16: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
1: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент

0: Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
1: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
3: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
5: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
3: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
4: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
3: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
6: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
8: Ой, смотри, смотри, смотри, смотри.
7: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
9: Бам!
7: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
10: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
7: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
11: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
7: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
12: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
7: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
13: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
3: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
14: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
3: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
15: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
3: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
16: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
7: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации. Несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
16: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
7: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
17: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
7: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
21: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
20: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
22: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Печице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
20: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
23: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
20: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
24: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
20: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
1: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
4: Бам!
7: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
5: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
7: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
10: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
7: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
1: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Пакистанский вместе.
6: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
6: Лето.
18: Мосаме гарма.
6: Весна.
18: Бахар.
6: Осень.
18: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
9: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
8: Ну да, статистически иностранцев там
9: вот
8: мизер.
9: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
8: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, ну, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
9: Ага, да.
8: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, ну, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
9: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
8: Угу.
9: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
8: Ну.
9: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, ну, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
8: Верно.
9: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
8: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
9: Ничего себе.
8: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
9: То есть?
8: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
9: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
8: Вот.
9: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
8: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
9: Ну да.
8: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
9: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
8: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
9: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
8: Какое?
9: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
8: Именно об этом и речь. требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
11: Угу.
8: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
11: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
8: Да, 2504, если быть точным.
11: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу – около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
8: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
11: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
8: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
11: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
8: Ага.
11: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
8: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
11: 3560? При медианной зарплате в 2400?
8: Вот именно.
11: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
8: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
11: Жесть.
8: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
11: Ну, логично.
8: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
11: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
8: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
11: В смысле?
8: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
11: Так.
8: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
11: Да, это сложно.
8: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
11: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что, ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
8: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой 10-й квартиры?
11: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
8: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
3: Угу.
8: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу. Но цены-то уже взвинтили.
11: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
8: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
3: Ну да.
8: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
11: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
8: Вот, это интересный вопрос.
11: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
8: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
12: Да в каком смысле?
8: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
11: Страховки от инфляции, что ли?
8: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
11: Ага.
8: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
11: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
8: Вот именно.
11: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то переварить и усвоить.
8: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
11: Угу.
8: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
11: Ну да.
8: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
11: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
8: Точно.
11: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке, а для других – полный отказ от жизненных планов.
8: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
11: Ну, в теории – да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
8: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
11: В чем?
8: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
11: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
8: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26 года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
11: Ого.
8: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
11: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто строите больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
8: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
11: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
8: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
3: Понятно.
8: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
11: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
8: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
11: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
8: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
11: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
8: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2,5-3 тысячи за метр станут восприниматься просто как данность.
11: Ага, привыкнут.
8: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
11: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
8: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
11: Какая?
8: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
11: Ну да, на бумаге все честно.
8: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
11: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
8: Именно.
11: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
8: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
20: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
14: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
20: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингурисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
20: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
15: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
20: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
16: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
20: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей.

0: И моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
1: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
2: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
3: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
4: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
5: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так, обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
2: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть, не все могут обратиться даже.
6: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
3: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
7: Для сравнения, УЗИ – среднебазовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государство не регулирует. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
3: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Но о стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевал на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
10: 5, получается, знакомых погибло. 2 братьев уже там. Да... Погоду, можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам буквально в 23-м лег тоже.
9: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
11: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
9: После похорон 2 братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
10: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
9: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контакты.

0: контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
3: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
5: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
4: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
7: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
4: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
8: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
4: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
11: Лето.
10: Мосаме гарма.
11: Весна.
10: Бахар.
11: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
2: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
12: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье это однозначно нужно. Второе, это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье, это свободное время, то есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
13: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
4: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
14: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
4: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
15: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
4: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
17: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
16: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
18: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
16: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
19: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
16: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
22: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время. Особенно, что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
23: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
22: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
21: Важный сигнал.
0: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
3: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
0: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
5: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
0: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
5: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
0: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
22: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
23: 5 организаций из города Могилева, промышленность.
22: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
17: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
16: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
18: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
16: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
19: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
16: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет.
6: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники, но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
7: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
6: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
7: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
6: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
7: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
6: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
7: Они огромные.
6: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
7: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
6: Да, то есть это...
7: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
6: Ужасающая аналогия, если честно.
7: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
6: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
7: Да, динамика впечатляет.
6: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
7: Новость из разряда фантастики.
6: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
7: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
6: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
7: Вот это самый страшный момент.
6: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
7: То есть это уже не точки у диспетчеров?
6: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
7: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
6: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
7: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
6: Да, часто используется спуфинг.
7: Подмена координат.
6: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
7: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
6: Так.
7: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
6: Из-за кривизны Земли?
7: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
6: Ого.
7: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
6: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
8: Да, она очень изрезанная.
6: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, на Ровле. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
8: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
6: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
8: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
6: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
8: Газонокосильщик на 200 килограмм.
6: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
8: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
6: Ты про ретрансляторы?
8: Да. Речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
6: Угу, автономно.
8: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
6: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
8: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
6: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
8: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на земле.
6: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
8: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
6: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
8: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
6: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
8: Есть же объединенная система ПВО.
6: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
8: А на практике?
6: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
8: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
6: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
8: Ага, как будто в компьютерной игре.
6: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
8: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
6: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
8: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
6: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
8: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
6: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
7: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
6: Отсутствие предупреждений.
7: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
6: Конечно, есть.
7: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
6: О гололедице сообщения приходят исправно.
7: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
6: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
7: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
6: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
7: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
6: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
7: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
6: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
7: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
6: О да, сразу хочется посмотреть.
7: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
6: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
7: Угу.
6: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
7: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
6: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
7: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
6: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
7: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
6: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
7: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
6: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
7: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
6: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
7: А если вокруг только открытая местность?
6: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг — это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
7: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
6: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
7: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
6: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
7: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
6: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
7: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле – это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
6: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле – это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
7: И звонок в 112 – это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
6: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
7: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
6: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
7: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
6: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
7: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
6: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
9: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
4: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально ввозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальный. национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
10: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
4: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
11: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
4: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
12: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
24: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
13: Это комфорт, за который стоит платить.
24: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
13: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
24: Но регистратура – это еще не вся медицина.
13: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
24: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
13: Какое неравенство?

0: до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезоне,

0: сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну, давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай!
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
9: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
7: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
9: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
7: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
8: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
7: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
8: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
7: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
7: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
10: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
7: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Бравлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
12: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
3: Важный сигнал.
7: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
8: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
7: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
13: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
7: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
14: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
7: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
15: Задача данных учений – это приведение ланцетов в боевую готовность, согласно плану перевода с мира на военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на Дагестане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
7: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
16: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
18: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
17: А что это тогда?
18: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
17: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
18: Ну, проблемы там серьезные, да.
17: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
18: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
17: Ну, это понятно, переработка.
18: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
17: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
18: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
17: Ого.
18: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
17: Ломаются от переработки.
18: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
17: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
18: Затыкают как могут.
17: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
18: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
17: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
18: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
17: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
18: Угу. Типа спасибо, мы сами.
17: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
18: Ну, такова реальность сейчас.
17: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
18: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
17: Вот именно.
18: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются. И завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
17: И рисков для оборудования?
18: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
17: Искать другие рынки?
18: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
17: Ну да, это было золотое дно.
18: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
17: Настоящий клондайк для экономики.
18: Да это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
17: Угу.
18: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
17: Ну а почему нет? Китай большой.
18: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
17: Понятно.
18: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
17: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
18: Я называю это выживанием.
17: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
18: Ну да.
17: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
18: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
17: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
18: Но цены растут, да?
17: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
18: Угу.
17: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
18: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
17: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
18: Да, это проблема.
17: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
18: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
17: И схема работала идеально.
18: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
17: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
18: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
17: И заводы встанут.
18: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
17: Да уж.
18: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
17: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
18: Давай.
17: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
18: Пластырь – это хорошее сравнение.
17: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок. У них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются. Кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить. Заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
18: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
17: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
18: Угу.
17: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
18: Потому что маржи нет.
17: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
18: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
17: Какой?
18: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
17: Ну, трубопроводы...
18: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
17: И что тогда?
18: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
17: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
18: Бинго!
17: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
18: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
17: Да их нет.
18: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
17: А если атаки станут сильнее?
18: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
17: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
20: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
19: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
0: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
19: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодага.
22: 15.
23: Пандрага.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатра.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
3: Учим пакистанский. А
1: авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
2: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
11: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
9: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
11: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
24: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
11: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. на радио «Сигнал».
11: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания.

0: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
1: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
2: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
1: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
3: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
1: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
6: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
7: 5 организаций из города Могилева промышленных.
6: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39

0: аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
1: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
2: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
3: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
6: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
7: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
9: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
7: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
10: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
7: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
7: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
12: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
13: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
14: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
16: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
15: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
17: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
15: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
18: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
15: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
4: Синий.
19: Нила.
4: Коричневый.
19: Бура.
4: Зеленый.
19: Сабз.
4: Оранжевый.
19: Наранджи.
4: Фиолетовый.
19: Джамуни.
4: Красный.
19: Сурх.
4: Белый.
19: Сафед.
4: Желтый.
19: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
20: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
21: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
22: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
21: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
23: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Бричице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
21: В комментариях комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
1: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
21: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
2: Задача данных учений – это приведение ланцетов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени и военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
21: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
5: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры, и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
25: Бам.
24: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
26: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
24: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
6: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
24: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
5: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания. И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
7: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
7: Лето.
19: Мосаме гарма.
7: Весна.
19: Бахар.
7: Осень.
19: Хизан.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
10: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
9: Ну да, статистически иностранцев там
10: вот
9: мизер.
10: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
9: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
10: Ага, да.
9: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
10: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
0: Угу.
10: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
0: Ну?
10: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, ну, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
0: Верно.
10: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
0: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
10: Ничего себе.
0: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
10: То есть?
0: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
10: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
0: Вот.
10: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
0: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
10: Ну да.
0: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
10: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
0: Не обязательно прям в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
10: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
0: Какое?
10: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
0: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
10: Угу.
0: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
10: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
0: Да, 2504, если быть точным.
10: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
0: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
10: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
0: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
10: Да, я читала мелкий шрифт. На третий год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
0: Ага.
10: Но, слушай, ведь первые два года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
0: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
10: 3560? При медианной зарплате в 2400?
0: Вот именно.
10: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
0: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетнее обязательство на самом пределе возможностей.
10: Жесть.
0: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
10: Ну, логично.
0: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
10: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
0: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
10: В смысле?
0: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
10: Так.
0: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
10: Да, это сложно.
0: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
10: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что, ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
0: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
10: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
0: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
10: Угу.
0: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
10: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
0: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
11: Ну да.
0: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
10: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
0: Вот, это интересный вопрос.
10: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
0: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
11: Да в каком смысле?
0: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
10: Страховки от инфляции, что ли?
0: Не только. страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
11: Ага.
0: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
11: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
0: Вот именно.
11: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то, ну, переварить и усвоить.
0: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
11: Угу.
0: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
11: Ну да.
0: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
11: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
0: Точно.
11: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
0: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
11: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то, ну, плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
0: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
11: В чем?
0: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
11: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
0: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
11: Ого.
0: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
11: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены. Спрос удовлетворен.
0: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
11: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
0: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
11: Понятно.
0: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
11: То есть спасения в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
0: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
11: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
0: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
11: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
0: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
10: Ага, привыкнут.
0: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
10: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
0: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
10: Какая?
0: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
10: Ну да, на бумаге все честно.
0: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
10: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
0: Именно.
10: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
0: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
21: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
14: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
21: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
21: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
15: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
21: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
16: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
21: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
18: Миша заболел на 4-й день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
21: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
20: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
1: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
2: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
21: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
1: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
6: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
2: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка. И за счет этого, не все могут обратиться даже.
22: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые. Для нас они иногда неподъемны.
21: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
23: Для сравнения, УЗИ – среднебазовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека.

0: Несколько тысяч рублей или брать кредит никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
3: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
2: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
4: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
2: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
3: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
2: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
6: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу.

0: больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
1: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
0: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
0: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
4: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
0: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
8: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
9: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
0: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкости с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
10: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
11: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов», и на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
12: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
14: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
13: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
15: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
13: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
16: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян Даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ. А на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому.
13: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
18: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
19: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
18: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
5: Важный сигнал.
20: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
21: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
20: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
22: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
20: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
22: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
20: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
18: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
19: 5 организаций из города Могилева, промышленность.
18: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
14: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. миллион рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
15: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
16: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет.
4: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
23: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
4: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
23: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
4: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
23: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
4: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
23: Они огромные.
4: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
23: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
4: Да, то есть это...
23: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
4: Ужасающая аналогия, если честно.
23: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
4: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
23: Да, динамика впечатляет.
4: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
23: Новость из разряда фантастики.
4: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
23: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
4: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
6: Вот это самый страшный момент.
4: Да. Сентябрь 2024 года — падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
6: То есть это уже не точки у диспетчеров?
4: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
23: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение — это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
4: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
23: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
4: Да, часто используется спуфинг.
23: Подмена координат.
4: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
23: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
4: Да.
23: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
4: Из-за кривизны Земли?
23: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
4: Ого.
23: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
4: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
6: Да, она очень изрезанная.
4: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
6: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
4: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
23: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
4: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
23: Газонокосильщик на 200 килограмм.
4: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
23: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
4: Ты про ретрансляторы?
23: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
4: Угу, автономно.
23: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
4: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
23: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
4: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
23: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на Земле.
4: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
23: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
4: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
23: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
4: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
23: Есть же объединенная система ПВО.
4: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
23: А на практике?
4: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
23: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
4: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
23: Ага, как будто в компьютерной игре.
4: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
23: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
4: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
23: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
4: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
23: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
4: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
23: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
4: Отсутствие предупреждений.
23: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
4: Конечно, есть.
23: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
4: О гололедице сообщения приходят исправно.
23: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
4: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
23: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
4: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
23: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
4: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и СМС-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решение.
23: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
4: И тут нужны сухие, прикладные алгоритмы.
23: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
4: О да, сразу хочется посмотреть.
23: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
4: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
23: Угу.
4: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь. А затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
23: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
4: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
23: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
4: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
23: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
4: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
23: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
4: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
23: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
4: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
23: А если вокруг только открытая местность?
4: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
23: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
4: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
23: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
4: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
23: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
4: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
23: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
4: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
23: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
4: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
23: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
4: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
23: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
4: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
23: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
4: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
10: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
11: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
12: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
5: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
13: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
13: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
13: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
13: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
13: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
13: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
13: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
13: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
13: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
13: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
13: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
13: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента,

0: это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит.

0: Петкрах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт селище в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
9: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
7: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
9: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
7: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
8: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
7: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
10: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
7: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
11: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
7: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
7: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
14: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе и социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
3: Важный сигнал.
7: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
10: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
7: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
15: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
7: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
16: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так как он должен защитить свою страну, свою семью.
7: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
17: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени и военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
7: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
18: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
20: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
19: А что это тогда?
20: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
19: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
20: Ну, проблемы там серьезные, да.
19: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
20: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
19: Ну, это понятно, переработка.
20: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
19: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
20: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
19: Ого.
20: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
19: Ломаются от переработки.
20: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
19: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
20: Затыкают как могут.
19: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
20: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
19: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
20: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
19: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
20: Угу. Типа спасибо, мы сами.
19: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
20: Ну, такова реальность сейчас.
19: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
20: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
19: Вот именно.
20: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
19: И рисков для оборудования?
20: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
19: Искать другие рынки?
20: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
19: Ну да, это было золотое дно.
20: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
19: Настоящий клондайк для экономики.
20: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
19: Угу.
20: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
19: Ну а почему нет? Китай большой.
20: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
19: Понятно.
20: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
19: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
20: Я называю это выживанием.
19: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
20: Ну да.
19: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
20: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это реальная цена глубокой зависимости.
19: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
20: Но цены растут, да?
19: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
20: Угу.
19: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
20: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
19: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
20: Да, это проблема.
19: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
20: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
19: И схема работала идеально.
20: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
19: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
20: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
19: И заводы встанут.
20: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
19: Да уж.
20: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
19: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
20: Давай.
19: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
20: Пластырь – это хорошее сравнение.
19: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
20: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
19: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
20: Угу.
19: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
20: Потому что маржи нет.
19: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
20: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
19: Какой?
20: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
19: Ну, трубопроводы.
20: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
19: И что тогда?
20: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
19: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
20: Бинго!
19: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
20: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
19: Да их нет.
20: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
19: А если атаки станут сильнее?
20: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
19: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
21: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
2: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
22: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
2: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций минус 38%. Система скорой помощи минус 27%. Медреабилитация минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
1: 12.
9: Бара.
1: 13.
9: Тера.
1: 14.
9: Чодаха.
1: 15.
9: Пандраха.
1: 16.
9: Сола.
1: 17.
9: Сатра.
1: 18.
9: Атара.
1: 19.
9: Унис.
1: 20.
9: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
5: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
13: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
8: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
13: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
23: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
13: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет задание за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
10: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
13: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
10: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
13: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
11: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
13: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
12: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
13: В комментариях немало людей удивлялись.

0: одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
2: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
3: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
5: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
4: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
2: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
4: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек.

0: человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
4: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
5: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
7: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
5: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
8: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
5: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
9: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
5: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
10: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
1: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
11: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
1: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
12: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
1: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
14: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
13: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
15: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
13: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
16: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
13: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
17: Сиаха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Невероятно, но факт.
19: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, Нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
23: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
22: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
24: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
22: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
25: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
22: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
0: Задача данных учений – это приведение ВНКСЯТа в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на Дуртуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
22: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
4: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры, и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
7: Бам.
6: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
8: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
6: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
26: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
6: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
4: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
21: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
21: Лето.
17: Мосаме гарма.
21: Весна.
17: Бахар.
21: Осень.
17: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
5: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
1: Ну да, статистически иностранцев там
5: вот
1: мизер.
5: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
1: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
5: Ага, да.
1: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
5: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
1: Угу.
5: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
1: Ну?
5: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
1: Верно.
5: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
1: Ну, искать крайнего всегда проще. когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
9: Ничего себе.
1: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
9: То есть?
1: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
9: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
1: Вот.
9: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
1: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
9: Ну да.
1: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
9: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
1: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
9: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
1: Какое?
9: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
1: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
9: Угу.
1: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
9: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
1: Да, 2504, если быть точным.
9: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
1: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
9: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
1: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
9: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
1: Ага.
9: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
1: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
9: 3560? При медианной зарплате в 2400?
1: Вот именно.
9: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
1: Да. без обеспеченных поручителей, это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
9: Жесть.
1: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
9: Ну, логично.
1: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще $5000, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
9: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
1: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
9: В смысле?
1: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
9: Так.
1: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
9: Да, это сложно.
1: Но та самая квартира за $80000 за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя $16000, а это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
9: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
1: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
9: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
1: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
9: Угу.
1: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
9: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
1: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
10: Ну да.
1: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
9: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по $2500 за метр?
1: Вот, это интересный вопрос.
9: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
1: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
10: Да в каком смысле?
1: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
9: Страховки от инфляции, что ли?
1: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
9: Ага.
1: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
9: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
1: Вот именно.
9: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
1: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
9: Угу.
1: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
9: Ну да.
1: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
9: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
10: Точно.
9: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
1: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
9: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
1: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
9: В чем?
1: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
9: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
1: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
9: Ого.
1: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
9: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
1: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
9: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
1: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
11: Понятно.
1: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
9: То есть спасения в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
1: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
9: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
1: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
9: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
1: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
9: Ага, привыкнут.
1: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
9: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
1: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
9: Какая?
1: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
9: Ну да, на бумаге все честно.
1: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
9: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
1: Именно.
9: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
1: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Важный сигнал.
22: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
11: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
22: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
23: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
22: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
22: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
22: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
22: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
13: Миша заболел на 4-й день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
22: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
14: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
15: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
16: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
22: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
0: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
7: Врачей, в принципе, ну, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
16: За какой-то базовый осмотр, ну, очень большая наценка. И за счет этого, то есть, не все могут обратиться даже.
8: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно, если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые. То есть, ну, для нас они иногда неподъемны.
22: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
19: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государство не регулирует. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
22: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарии,

0: потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
1: Пятеро, получается, знакомых погибло, двое братьев уже там. Да, погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
0: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
2: Для большого города 7 погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
0: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
1: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
0: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
5: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
7: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
6: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
8: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
9: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете.

0: ходить к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я в кревматологу записывался, только платно.
1: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
2: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
1: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
7: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
8: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
1: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
9: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
10: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
12: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
11: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
13: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
11: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
14: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
11: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
11: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации